В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни одуряюще прекрасный. Здесь никто не станет.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
8: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры. Коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
2: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
2: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: 21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
2: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
5: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры. Коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем, 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменную Верховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы радиопортал 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры. Коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
1: Five days on the front.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
2: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
2: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 2 41 54 542 93.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем: 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее! Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
5: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. Росатом выиграл еще один спор по АЭС Ханхикиви-1. Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение контракта на строительство АЭС Ханхикиви-1 со стороны финской Фианонова. Это уже второе решение в пользу Росатома. В 2022 году Совет по разрешению споров также признал расторжение контракта неправомерным. Сегодняшняя победа важная, но не окончательная. Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций, отметил глава Росатома Алексей Лихачев. Контракт на сооружение блока с реактором ВВЭР-1200 был заключен в 2013 году. К моменту его расторжения в 2022 проект находился на этапе лицензирования и подготовки площадки. Если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество, добавил глава Росатома. Что нового в мировой атомной промышленности? При первой АЭС Узбекистана планируют построить автономный город на площади 200 гектаров, сообщил УзАтом. На первом этапе появятся 74 дома на 3000 квартир, вуз, школы и клиники. 35% зданий будут энергоэффективными, половину территории займут парки и скверы. Белорусские товары впервые отправили через Севморпуть. Арктический участок «Балкер» прошел за 9 суток со средней скоростью около 12 узлов. На борту 77 тысяч тонн груза. Судно направляется из Усть-Луги в китайский порт Байоцюань. А в США разрешили строительство первого коммерческого малого модульного реактора. Его построят на площадке Clinch River в Теннесси. Для загрузки топлива и ввода реактора в эксплуатацию потребуется отдельная лицензия. General Motors подала первую заявку на лицензирование предприятия по обогащению урана в Кентукки. Сначала компания хочет получить разрешение на производство стандартного ядерного топлива, а затем на выпуск высокопробного низкообогащенного урана. Алексей Лихачев протестировал электромобиль «Атом». Топливный дивизион «Росатома» провел на территории Центра технических видов спорта в Москве отраслевой день электромобильности. В ходе мероприятия глава госкорпорации сел за руль российского электромобиля. «Мне понравилось, он очень отзывчивый, приемистый и совсем не банальный внутри», – поделился эмоциями Алексей Лихачев. Особенно его впечатлила цифровая начинка. Привычную комбинацию приборов заменяют сенсорный экран на руле и проекционный дисплей на лобовом стекле. Очень гармоничная и эргономичная панель управления, где на самом деле и приборов-то нет. К этому надо привыкнуть, мне кажется, это что-то уже из дополненной реальности, подчеркнул глава Росатома. Следующий этап, по его словам, развитие модельной линейки с учетом особенностей российских расстояний и запросов покупателей. Не боится ни жары, ни радиации. Ученые создали сверхпрочную керамику. Ученые УРФУ разработали 6 составов керамики, способные работать в экстремальных условиях. Она выдерживает нагрев до 2000 градусов Цельсия. Перепады температуры и воздействие радиации ей также нипочем. В основе разработки высокоэнтропийные материалы из 5 и более компонентов. Меняя их состав, ученые могут настраивать свойства керамики под конкретные задачи. Все образцы обладают высокой радиационной стойкостью, а некоторые вообще не продемонстрировали структурных изменений после облучения. При этом промышленный эталон, стабилизированный диоксид циркония, при тех же дозах меняет структуру. Новую керамику можно использовать в качестве теплозащитных покрытий в авиакосмической отрасли, изоляторов для бортовой электроники, электролитов для топливных элементов и даже конструкционных элементов гиперзвуковых аппаратов. Следующий шаг – доработка материалов под конкретные задачи и коммерциализация технологий в мире вместе с индустриальными партнерами. Если заменить молоток на шуруповерт, работа станет в 3 раза быстрее. Звучит как безумный лайфхак, но это реальное производственное решение. Раньше центровку крупногабаритной заготовки на токарном станке выполняли вручную, подгоняли деталь ударами молотка. На это уходило около 30 минут, а на поверхности могли оставаться дефекты. Алексей Каширин из цеха централизованного ремонта Нововоронежской атомной станции придумал специальный комплект скоб устройства «Каракури». Теперь точная юстировка занимает всего 10 минут. Вместо ударов – несколько движений шуруповертом. В итоге быстрее, точнее, безопаснее и без лишней физической нагрузки. Хороший пример того, как внимательный взгляд на привычный процесс превращается в реальное улучшение производства. Двойной пьедестал и 24 медали. Как завершился 5-й турнир по легкой атлетике среди работников «Росатома». И сразу к самой интригующей детали. В легкой атлетике ситуация, когда 2 спортсмена финишируют с абсолютно одинаковым временем – большая редкость. А тут такое случилось 2 раза за 1 турнир. На дистанции 60 метров организаторам пришлось расширять состав призеров. У женщин сразу 2 бронзы – Елизавета Кузнецова, Нововоронежская АЭС, и Оксана Рябыш в НИИ АЭС. У мужчин зеркальное серебро – Сергей Анкудинов с Курской атомной станции и Александр Иванников из Нововоронежского филиала Технической академии «Росатома». Всего в турнире участвовали 41 легкоатлет из 8 команд. Наша команда была самой многочисленной. 8 спортсменам удалось забрать 24 медали. Поздравляем наших коллег! В настоящее время на Нововоронежской АЭС находятся в работе энергоблоки номер 4, 5 и 7. На энергоблоке номер 6 продолжается планово-предупредительный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии была Геля Горностаева.

0: до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
1: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Суши Край.ру.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
5: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
5: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем, 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
5: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
1: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
1: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем: 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры. Коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: to get you out of my head.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер L номер ТУ 36 00 523 от 1 февраля 2017 года.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 9942. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.